Mr. Kussi and Nist, Eptet Bitochi Kutti Pof, не повторит. Шампур, манга, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как.